Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригорке тепло, только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло, только этого мало.

Вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

Это не про героизм, а не про кино. Это про мысли, которые приходят ночью, когда между тобой и свободой колючка, бетон и время. Про выбор, который каждый делает внутри себя. Про шаги, которые нельзя сделать вслух, и про побег, который иногда начинается не ногами, а душой. Это история о том, как легко взорваться под откос, и как трудно не дернуть стоп-кран, когда боль давит сильнее страха. Это не просто... Это состояние.

ты ветер злой, я вырос на улице, где трудно дышать. С ранних лет познал, что такое боль. Мать по ночам молилась, а я шел сквозь тьму.

пою за слезы ночные и за боль в глазах. Я хотел как лучше, а вышло как всегда. Жизнь не прощает.

Я шел по следам, где дожди не утихли, где прошлые дни мне дороги шили.

Черное небо смотрит в меня. Где же ты, смысл? Ответь хоть однажды. Почему?

0: здесь пою.
1: Может, смысла нет, а может, он нас самих. В том, как мы любим, когда уже не можем. В том, как встаем после падения в пыль. В тишине ночи, когда небо смотрит в душу. И тогда даже черное небо

0: со мной. Вы слушали русское радио. За микрофоном был Александр Кнак. Любите и будьте любимы.
1: Эта передача посвящалась в честь и в память Пауле Руслану Катиеву.